0: лютого дракона в ласковом объятии цепей.
1: Опять мы выбираем повторение сюжет.
0: У матрешки этой нету дна.
2: Важный момент.
3: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: живы, никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Выходящий
2: в эфир, как главный выход на мокром месте. О том, что

Натиск урок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиск урок. Нас двох не

0: протоптанной тропинкой.
1: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, во всех
2: выходах. Еще раз,
1: как главное, запас на мокром месте.
3: А то, что не происходит, не происходит.